Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: телефон серцето.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.